0: Hawaii, Whitney Houston, Holger Wiege.
1: Diese Mischung gibt's nur hier.
2: Antenne Ostalgie.
3: Привіряю, готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2.